0: Сюда. Да.
1: Иди ко мне, босс.
0: Каре. Чёрт, сколько годов ю. Ним хахан угала. Куниге кэжэс кэрэсэнэ поуре.
1: Куни не цунга гонтане чинхор мэнду.
2: Цунга гонтадага кэптэ тоа. Нама то ён жуду куниге хахаш. Дондо сава кэся. Не ла хва кигже.
0: Чёрмуне сарранша тудо харче тубду. Чёрэ ганну гэбда сингуйбе. Не чура чэу. Чёрэ чэмня чэйбе.
2: Мэ. 우네메다
0: 교류 여우제뉴아 개씨 님지 니 교류 청냐 제유 하코너 니 교류다 교류 송과 님도 매자다쇼
3: 请来传家有美
4: 周成家联合律请来张家这个怀有的听你个重点的破别加拉胡怀有加拉破别是卡尔破吧啊妈给钱啊妈是加拉破别没现在的我尊长加拉是吧黄起来你也谈的居然能不就要定的要是加拉出真的可是加拉你也在面幸福加拉给钱中间的中部才和情绪就让我那地这心里呗
5: 이마시는 알레 덥시미도 야매는 상계 마법제 볼트
3: 어제 예쁘고